0: Oi!
1: Ando dizendo per te no calcolio.
0: Savo Marco, c'è te otto. Otto o metà centros, entà.
2: 91.1 FM.
0: Oi! Oi, la night mi dat. Skal na pam chut, se tlai, si tlum stel te aik, tach. Alet, kte nam. Ato, kocht me chutach. Alta aik, tach. Ke kte tla, tach. Se tlai na uchtus. Ach, so, kit, si kitlum stel te Alla maskar, så tar jag en artur. Och struktur det mot den oslömsta dag. Och matcher dem så struktur dem. Epidem tar jag som att de tjau tar jag. Alla har varit så kajstast. Kolla sig stilet. Айна утгчто ялаад наахма. Сапасаад утгчто наахму саламаас чах мусах амаку. Мусах нихтэцэд. Үшитсуча цхэмстут. Айна цхтултут имцанат. Айна цхтултут имцанат. The mass to came alert. Alas, son, who tells it to them? After them, son, not to clap. After get the demo that the mass to them as I should just sit as the time at the last sister. As I Allah hits the slice. The start of the sister, the Matalak sister, the Kualasas. Swats up the shit slum salads as to. We shall now moment six to this as to. We moment that.
2: Hey, what's up? This is David Strickland. You're listening to New Hawk Radio 91.1 FM.
3: Our people are idle no more.
2: Keep it locked.
4: Hey, that's you.
0: La komais khemlaishna tsokhina ast askotsna stutem stemast akhkotsikhiene mota to khast sutena tacht asnemot stutem tat shesul wasko sesul to amata khast khui Ano takut kutanut khuyakhtas to sult. Di kilt kutanut khuyakhtas to sult. Ano takut kutikukta sislokt. No khems kukut. Do dusu. Do nekht. Ushitikat sisi. Sisi papkititat. Сейчас кот станавц.
4: Нахем лайк?
0: Нахпахтит кутикса усына. Нахем лайк с колом. Халике.
4: Халике?
0: Нахи кемтет та халике. Потлаца стучка сенаца лайку стучка. Пшлёт ему та валетит станав. Ухитрикат с папктем цах на ночки маш, но с массей хвач, а с кишан хялким. С царами цвета от услаха с котца кулан кисат, а хоть их тикат алацки кипут мецта. Уяка ай, ти сулсту сулсту, ас не мот стомсту. Ana tsputa ola khoska psulana ola kho a letkus ekhlekste mot kotsenta khoya qarat ekhlekste mot tsaltas yasr slutla osis kota dostan khalana khomat la sekh sa kho o kotsekat ekhlekste khalat
4: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
0: Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.